транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Акмаль у нас сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
1: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: заряд позитива на весь день.
1: Только для тебя.
0: В эфире Love Radio.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Акмаль у нас сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
1: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Подъем твоего настроения.
1: Самое доброе утро.
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Москве 12 часов дня. Love
1: News. Мошенники гарантируют одобрение кредитов. В России дешевеет шоколад. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет РИА Новости, в социальных сетях и мессенджерах распространяется реклама фиктивных компаний, представляющихся брокерами и финансовыми консультантами, которые уверяют клиентов, что тем выдадут займы по старым условиям, уже недоступным в банках. Жертвы убеждают внести предоплату за услуги. Далее связь с мошенниками пропадает. Информацию о содержании сахара, соли и трансжиров в продукции хотят указывать на упаковках, пишет ТАСС. По мнению властей, потребителям будет проще оценивать состав товаров и выбирать более подходящие. Нововведение может появиться к февралю следующего года. В Росстате заявили об уменьшении цен на шоколад на протяжении 6 месяцев подряд. Эксперты связывают тенденцию с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а отечественная розница реагирует на эти изменения с задержкой в несколько месяцев. Зумеры чаще уходят с работы из-за жесткого контроля, а миллениалы терпят перегрузки дольше, но из-за этого сильнее выгорают. По словам психологов, 84% наемных сотрудников в России работают на пределе психических и физических ресурсов. Однако у поколений видна разница в привычках и ожиданиях. Рожденные с 81 по 96 год скорее смирятся, с 97 по 2012 уволятся. С начала ЧМ-2026 россияне купили пиво на сумму более 121 миллиарда рублей. Об этом сообщили эксперты системы маркировки «Честный знак». За время турнира в стране продали около 682 миллионов литров пенного. Показатель уже на 19% превысил результат чемпионата Европы 2024 года. Хотя нынешний мундиаль еще не завершен. В сравнении с прошлым годом объем продаж вырос на 5%, а расходы покупателей примерно на 16%. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Уверен, что те, кто еще вчера жаловались на холодное лето, уже сегодня говорят, что им жарко. А нам с тобой классно. Это Love Radio, с этого часа с тобой я, Дима Вебер, на старте Teddy Swims, Mr. Neural.

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: Авалон Рокстон в продолжении часа с работы «Вертиго», что в переводе на наш отечественный означает «головокружение». Надеюсь, твои выходные проходят в штатном режиме, и никакие головокружения тебя не затронули. Ну, разве что от любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А если хочешь закружиться в бодрый дэнс, не пропусти свои любимые треки в эфире Love Radio. Ближе к концу часа поставлю для тебя крутейший трек от Эда Ширана «Азизам». Чуть раньше прозвучат градусы с работой на ресницах. А сразу после рекламы Алекс Ворон «Fever Dream». Это Love Radio саундтрек твоей любви.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Акмаль у нас сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
1: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Это Эд Ширан, трек «Азизам», и в нем прекрасно все. От мелодии до истории создания песни. Для начала уточню, что в переводе с фарси «Азизам» означает «моя дорогая», «мой любимый» или «мое сердце». Что нас, людей, падких на романтику, уже не может не подкупать. Ну а то, что Эд Ширан презентовал эту песню стоя на улице, с воздушным шаром в форме сердца, исполняя трек в сопровождении симфонического оркестра, я и говорить не буду. Так что, если у вас есть идеи, как порадовать своих любимых милым сюрпризом, не откладывай на завтра, а то там работа и вот это вот все.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа услышим треки, которые, надеюсь, вдохновят тебя на классный романтический жест. Сразу после рекламы Jonas Blue и Malov с работы Edge of Desire, вслед за ними Self-Aware от Temper City и Алекс Гудина с работы Watch Out.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Сезонная распродажа в магазине. В магазинах «Рандеву» вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве час дня. Всю неделю мы наслаждались любимыми треками, а сейчас настало время узнать, в каком порядке они расположились в нашем чарте Big Love 20. Управлять музыкальным парадом буду я, Дима Вебер. Это Love Radio. Располагайся поудобнее. Мы начинаем.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Это только на небе звезды сами решают, как им расположиться. В нашем чарте их места зависят от твоего голоса. Я надеюсь, что ты поддержал любимого артиста, проголосовав за любимый трек на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. В ближайшие два часа я покажу тебе 6 новых треков из нашего музыкального пространства. Заглянем в топ-5 Apple Music Канада, Shazam Австралия, и ближе к концу этого часа свой личный топ огласит артист Звонкий. Ну и перед тем, как перейти к двадцатке лучших этой недели, давайте вспомним, как выглядел топ-10 на прошлой неделе.
2: Номер 10.
0: Hugel, ML Angel, Alternate, Move Into the Sun.

0: тут располагался роскошный дуэт Лазарев и Полина Гагарина «Happy End». Не менее классный союз Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Номер 7.
0: Филатов и Кэрос, состоявшийся дуэт среди счастливых людей.
1: Номер 6.
0: Ангелоподобная Ариана Гранде, «Hate, Dare, Mary, Love Me». Добряк Тедди Свимс, мистер Ноу-Ит-Олл.
1: Номер 4.
0: Южнокорейские жители Поднебесной, BTS, Come Over.
1: Номер 3.
0: Легенды, Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог». Французы, и этим все сказано. Ле Фарбен и Рене Миллер, «Боди Цок», были на второй позиции.
1: Песня номер 1.
0: Чарт возглавляла просто она, Зиверт, с работой «Газ». Так звучала десятка лучших 7 дней назад, но на этой неделе не обошлось без выбывших. На этот раз чарт с 20-й позиции покидает трек от Леони и Калум Скотт «Stay». Итак, 20-е место этой недели. На этой неделе чарт замыкает Биби Рекса и Faithless, «New Religion».
1: Номер 20.

19-я строчка нашего хит-парада «Лирик Don't Go Mad». На этой неделе вы не так активно отдавали свои голоса за эту песню, и артист потерял одну позицию в чарте. Если хочешь спасти его от выбывания, голосуй на сайте loveradio.ru в разделе «Big Love 20». А мы движемся дальше. Впереди тот, кто, к сожалению, тоже теряет позиции. Из 16-го места перемещается на 18-е. Егор Крид. «Незабудки».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Ну а прямо сейчас предлагаю тебе расслушать трек, который должен попасть в твой плейлист. Абсолютная премьера Бекки Хилл. What do I have to do? Слушаем, наслаждаемся.

0: Это Бекки Хилл и абсолютная премьера. Трек «What do I have to do?» На первый взгляд, казалось бы, веселая работа, но ее глубина поражает. В нем Бекки делится своими переживаниями о выгораниях и жертвах в индустрии. Далее Apple Music Канады.
1: Лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На пятом месте Post Malone «I had some help». На четвертом месте Apple Music Canada Stella Lifty и трек Boston. Третью позицию занимает Ella Langley Be Here. Вторым стал Дрейк, Дженис Эстиефил. Возглавила хит-парад Apple Music в Канаде Элла Лэнгли с работой «Choosing Texas». Но мы возвращаемся в локальную версию чарта «Big Love 20». Это Love Radio.

своих приемниках Chart Big Love 20. Здесь мы ставим звезд на место. Адам Ламберт, 16-я строчка этой недели. Трек Under the Rhythm по сравнению с прошлой неделей. Адам повысил свои позиции в чарте ровно на один пункт. Ну а сейчас очередная премьера. Хабиб и работа «Моя малышка». Трек дропнулся всего пару дней назад, но фанаты уже на ушах. Кстати, Хабиб выдал совсем нетипичный для себя звук, которому явно долго и мощно готовился. Песня вообще не похожа на его привычные релизы. Тут замешались сочные и зажигательные восточные мотивы. Кстати, на секретной презентации Хабиб проговорился, что клип, который, кстати, выйдет уже через пару дней, станет самым дорогим и масштабным за всю его карьеру. В общем, ждем пушку с нетерпением. А пока включаем на репит и кайфуем.

0: Радио «Хабиб» и «Моя малышка». Ты слушаешь чарт «Big Love 20», с тобой Дима Вебер. Давай не забывать, что звездам тоже нужна твоя поддержка. Отдавай свои голоса на сайте loveradio.ru в разделе «Big Love 20». Мы же продолжаем движение вперед, прямо по курсу топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятая строчка у Биар Вульф «Феникс». Зиверт оказалась четвертой с работой «Газ».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я газую, что
0: важно. Тут трек «Мальборо» на третьей позиции от Саяна.
3: Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь, Париж?
0: Номер два. «Бай Индиях», «Чо и Мод», «Шаде».

чарт лидером оказалась красотка Мия Бойко и трек «Экспонат». Так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Это чарт Big Love 20. Go!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это Calvin Harris и Джаджи с работой Satisfy. Судя по всему, ребята подхватили общий вайб падения в чарте Big Love 20 и с 11 строки перемещаются на 11. Кстати, пока Джаджи поет в припеве чувственные строчки о любви, ты в моих мыслях, ты все делаешь правильно, я довольна, она внезапно прерывает этот вайб очень приземленной забавной фразой «And my Gucci on my feet», что означает «И мои Gucci на ногах». Фанаты в соцсетях сразу стали шутить, что секрет идеальных отношений и полного удовлетворения, то бишь Satisfy от жизни, это просто вовремя купленные брендовые кроссовки. Ну а прямо сейчас гуру отечественной сцены Звонкий представит вашему вниманию личный топ-5.
1: Топ-5 песен Звонкого на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Звонкий, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5 место я поставил музыканта Дрейк и его трек Whisper My Name. Кто-то скажет, что это просто агрессивная работа, а для Дрейка это размышление об одиночестве на вершине. Слушаем.

Четвертую позицию сегодня занимает протеже и кофе Switch Up. Это новое поколение ямайских артистов. Они переосмысливают звучание регги, сохраняя при этом связь с корнями. Бронзу отдаю группе Айова и их треку «Зебра». Это очень необычный, но очень любившийся трек. Второе место я хочу отдать одной из культовых рок-групп современности. Судя по тому, что ее состав за более чем четверть века ни разу не поменялся, парни в группе собрались с покладистым характером. Что для рок-н-ролла факт уже нетипичный. Это Coldplay и трек Moon Music. Ну а вершину сегодня я доверяю своей песне «Невероятно», потому что это очень невероятно красивый трек. Звонкий, невероятно.

0: С тобой на волнах Алаф Радио был Звонкий. До встречи.
1: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Ты слушаешь чарт Big Love 20, это Сика Той Минелли, работа Yesterday, 12-я позиция, на этот раз плюс 2 строчки. Кстати, фанат в комментариях шутит, что проект Сика Той — это музыкальное раздвоение личности Алекса Котой. Дело в том, что Алекс является главным музыкальным продюсером и автором почти всех сольных хитов самой Минелли, включая ее знаменитую «Рам-пам-пам». Ну, помним, да? Ну, кстати, без иронии, в соцсетях не обошлись и оценивают это никак иначе, как Алекс-продюсер, наконец-то заставил Алекса диджея поделиться славой и написать трек для своего же проекта. Если хочешь поддержать любимый трек любимого артиста в чарте Big Love 20, заходи на сайт loveradio.ru и голосуй за понравившиеся треки. С тобой Дима Вебер, мы двигаемся далее. 11-я строчка, впереди Another Fit 54 Ultra. Talk to you.
1: Номер 11.

0: Another Fit 50 for Ultra с работой Talk to You вырывается на 11 место с 13 строчки чарта. Ну и судя по всему, тем разговоров по душам и вам по душам. Ну а я не буду душнить и напомню о тех мемах, которые мы с вами ловим в сети. Кстати, главный мем зародился весной 26-го года, когда Томас Тухель официально возглавил сборную Англии по футболу. В соцсети утекли шуточные ролики из раздевалки команды, где игроки праздновали победу, дико качаясь именно под расслабленный диско-вайб трека, который мы только что слушали, от Another и 54 Ultra Talk to You. Фанаты начали шутить, что Тухель принес в сборную не только немецкую тактику, но и изысканный европейский клубный вкус. Ну а комментарии на музыкальных платформах под клипом сейчас забиты фразами «Кто из раздевалки сборной Англии?». Ну а мы, друзья, с вами напоминаем, что это чарт Big Love 20, и тут необходимо поддерживать своих звезд. Заходите на сайт loveradio.ru, ищите раздел Big Love 20 и отдавайте свой голос понравившемуся треку, ведь именно вам звезды каждую неделю располагаются в том порядке, который нравится вам. Ну а перед тем, как перейти к следующему часу, предлагаю вспомнить, как выглядит чарт с 20 по 11 строчку. Поехали!
1: Номер 20.
0: Bebe Rexha, Faithless, трек New Religion.
1: Номер 19.
0: Lyric, Don't Go Mad.

0: 18.
1: Тут расположился Егор Крид с работой «Незабудки».
0: Номер 17.
1: Шакира, Шакира и Burna Boy.

0: Адам Ламберт, Under the Rhythm.
1: Номер 15.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Диджей Годжа, Мичико.
1: Номер 13.
0: Кэлвин Харрис, Джази, Satisfy.
1: Номер 12.
0: Сикатоя Минелли, Yesterday.

0: Номер 11.
1: Another Fit 50 for Ultra Talk to You. Так расположились артисты с 20 по 11 место в чарте Big Love 20.
0: Саундтрек твоей любви.
2: Это Love Radio.
1: В столице 2 часа дня.
0: Big Love 20. Абсолютная премьера
2: в эфире
0: Love Radio.
1: Это чарт Big Love 20, мы подобрались к горячей десятке этой недели, и пусть эти треки вдохновят тебя на классные выходные. С тобой Дим Вебер, Love Radio, и прежде чем мы узнаем, как выглядит десятка лучших в чарте Big Love 20 на этой неделе, я познакомлю тебя с очередной новинкой, дуэт неожиданный, но на 100% прорывной. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, слушаем, обсудим позже.

Это абсолютная премьера на волнах Love Radio. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Вот так вот. Вася Траволта и Таня Турман. Собственно, сам юмор заложен уже в тексте. Я Траволта, ты Ума Турман. Мы танцуем будто бы за кубок. Кстати, слушатели в соцсетях сразу начали монтировать вирусные ролики, накладывая новый трек на легендарную сцену твиста из криминального чтима. И фанаты шутят, что если Квентин Тарантино вдруг решит снять сиквел, то саундтрек в Ростове-на-Дону для него уже готов. А мы продолжаем. Это чарт Big Love 20. Впереди 10-я строчка этой недели. Hugel, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun.

Егор Крид, Артик Асти, 9-я строчка хит-парада Big Love 20, работа «Карма». Кстати, самым вирусным панчем в песне стала строчка «Я твой личный таролог и разложу, кто ты на банковских картах». В соцсетях тут же пошли мемы, девушки начали массово выкладывать видео, где вместо карт таро они раскладывают перед парнями кредитки и дебетовые карты, проверяя таким образом, насколько кармически они друг другу подходят. Ну а если вы из добрых побуждений решите поддержать ребят, милости прошу на страницу lovradio.ru, раздел Big Love 20. Ну а впереди 9-я строка хит-парады, и на ней те, у кого 100% совпадение по всем картам. Правда, всего лишь 8-я строка на этой неделе. Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End.

Седьмое место чарта Big Love 20, песня Mr. Know It All, и это главный всезнайка приложений для знакомств Teddy Swims. Песня поется от лица парня, который видит будущее как в хрустальном шаре и заранее знает, что любые его отношения закончатся катастрофой. Ну, разумеется, трек сразу разобрали на мемы, и песня стала официальным гимном видеороликов про парней душнил, которые думают, что знают про свою девушку абсолютно все и любят читать нотации по любому поводу. Ну, а если среди нас есть такие, то вы, ребята, просто обязаны поддержать эту работу своим голосом на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а мы двигаемся далее, прямо по курсу, абсолютная премьера. Это Медуза и Халид, трек Weekend. Слушаем и обсуждаем.

0: Это Weekend, Медуза и Халид, абсолютная премьера на волнах Love Radio. Далее топ-5 Шазам Австралия. Погнали!
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: На 5-й строчке Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. Четвертый Material Lover, Сиена Шпиро.

Под номером 3 расположилась Элла Лангли, Choosing Texas. Серебряный призер австралийского Шазама Оливия Родриго, Stupid Song. Возглавляет чарт Шазам Австралия Джордж Фава, Like a Prayer. Ну а мы с вами возвращаемся в чарт Big Love 20.

шестая строчка хит-парада Big Love 20. Это Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». Кстати, хочу отметить, что и эти гиганты музыкальной мысли решили не отставать от общей мировой тенденции и сделали этот трек длительностью чуть больше 2 минут. Кстати, фанаты не упустили это из вида и иронично стали подмечать в комментариях, что трек длится меньше, чем они успевают открывать приложение для прослушивания музыки. Или вот цитата. «Филатов и Кэрос сделали песню такой короткой, чтобы мы не успели состариться». Ну а далее 5-я строчка хит-парада. Тут Ариана Гранде «Hate That Made You Love Me».

Это пятая позиция недели. Ариана Гранде. Если вы любители вайба погрустить и поплакать, то милости прошу на странице loveradio.ru. Там в разделе Big Love 20 можете отдать голос понравившему артисту, в частности Арианы Гранде. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера. Трек от Сивиль, Артик и Асти под названием «Бриллианты». Кстати, написал эту работу Дима Лорен, автор, который писал и для Анны Асти, и для предыдущего состава этой группы. Кстати, уже начали вируситься шутки, в которых изображается Дима Лорен, который заперт в подвале и пишет один и тот же трек про сильную независимую девушку, которая плачет в клубе, пока ее бывший баран кусает локти. Что получилось на этот раз? Давай послушаем.

0: Это абсолютная премьера в эфире Love Radio. Севиль Артик Асти с работой «Бриллиант». Кстати, если хотите как-то красиво упрекнуть человека, есть тут вариант: выкинь рожек, ты все уничтожил.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: На пятом месте в 19 году располагалась работа Dance Monkey от Tony Sendai. St. John Roses.
2: Номер 3.
0: Ню и работа «Веснушки».
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай, я обниму тоже.
2: Номер 2.
0: Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита». Артик Асти под гипнозом. Так выглядел чарт Big Love 20 в 2019 году. Ну а мы возвращаемся в актуальную версию. Всем доброго дня!

Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». На прошлой неделе серебряный призер нашего чарта, а сегодня им досталось только 4-е место. А вот впереди те, кто благодаря вашим голосам врывается в топ-чарты Big Love 20 и занимают 3-ю строчку. Кстати, продюсеры выбрали классный ход, набрав в коллектив сразу 7 парней. Ну, знаете, таким образом увеличить шансы на то, что кто-то

0: Четвертую строчку занимает трек «Billie Jean» Майкла Джексона. Не сбавляет оборотов и держится за третье место Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me». На второй позиции работа «Beauty and a Beat» от Джастина Бибера и Ники Минаж. Шакира, Burna Boy, трек «Die Die» возглавили мировой чарт Spotify. Ну а мы возвращаемся в чарт «Big Love 20». Классного дня!
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Успейте получить в «Альфа-банке» ставку 20% по «Альфа-вкладу». Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Настройте Сбербизнес карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Две легенды встретились на звездном небосводе. Это Дима Билан и Анна Асти. Работа «Эпилог», вторая строчка чарта Big Love 20. Ну и прежде чем назвать имя победителя, давайте поинтересуемся, как же выглядит топ-5 мирового чарта Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Малкольм Тодд, трек Earrings на 5-м месте.

0: продолжении часа абсолютная премьера от Софи Такер, работа «Барселона». Кстати, это не шепелявая солистка, нет. Она просто произносит название города с определенным кастильским акцентом, что в итоге получается как «Барселона». Кстати, пользователи начали массово снимать пародии на душных туристов, которые возвращаются из отпуска в Испании и начинают пафосно исправлять друзей, говоря: «Я вообще-то был не в Барселоне, а в Барселоне». Под этот трек блогеры корчат высокомерные лица, пародируют фанатов, резко ставших испанцами после одной чашки сангри. Кстати, еще один забавный мем связан с этой работой. Пользователи русскоязычные уже нашли в треке то, что слышится не так, как есть на самом деле. В строчке, где поется про город, многим отчетливо слышится русская фраза «барс и собака» или «борщ и собака». Под этот звук в сети публикуют абсурдные нарезки с животными, которые забавно танцуют под клубный дроп. Ну, а мы с вами, друзья, находимся в той точке, которую уже невозможно не замечать. Откладывать этот момент тоже больше нельзя, но я все-таки это сделаю. Перед тем, как назвать имя победителя, а точнее победительницы этой недели, которая возглавила чарт Big Love 20, мы с вами пробежимся по нашему чарту и вспомним, как же он выглядит с 10 по 2 место.
1: Номер 10.
0: Hugo Lemael Angel alternate move into the sun.
1: Номер 9.
0: Тут расположились Егор Крид, Артик и Асти с работой «Карма».
1: Номер 8.
0: Еще один роскошнейший дуэт Сергей Лазарев и Полина Гагарина «Happy End». Плавный, расслабленный Тедди Свимс и работа «Мистер Нойрол».
1: Номер 6.
0: Среди счастливых людей расположились Фератов и Кэрс.
1: Номер 5.
0: Ариана Гранде «Hate That Made You Love Me».

0: Номер 4.
1: Алле Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
0: Номер 3.
1: Святая семерка, BTS, Come Over. Это Анна Асти и Дима Билан с работы «Эпилог». За эти треки вы голосовали, чтобы они расположились в таком порядке. Ну а прямо сейчас та, которой досталось большинство ваших голосов. Верхушку хит-парада Big Love 20 на этой неделе возглавляет Зиверт с работой «Газ».
0: Громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Love Radio.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Москве 3 часа дня. Лучшие моменты не те, к которым нужно готовиться, а лучшие моменты те, что ты проживаешь прямо сейчас. Добавим музыки в твой день. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер, Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Откроет этот час.

0: Кстати, ни один еврейский трек не включается так часто на бар-мицвах, как трек The Black Eyed Peas и I Got a Feeling. Все это благодаря всего лишь одной строчке, в которой Ферги пропевает всем известную фразу «Mazel Tov».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а я подобрал для тебя треки, в которых ты точно найдешь любимую строчку для себя. В ближайшие 40 минут ты услышишь ближе к концу часа звонки и работа невероятно. Чуть ранее Тедди Свимс и Мистер Нойрл. Ну а сразу после рекламы «На малиновой луне» от группы «Моя Мишель».
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим...
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Акмаль сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
1: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Это Naked Portugal The Man с работы Glide. И в этом случае музыканты снова подкинули идеи блогерам, которым вечно в треках слышится что-то не то. Вот лично часто натыкался на ролики-туториалы, где блогеры иронично пытаются перевести песню, уверяя, что группа поет на смеси английского и суржика специально для славянских дискотек.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы услышишь треки, в которых сложно не разобраться. Тебя ждет работа «Пам-пам» от целого состава музыкантов. Среди них Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта.

0: и Ларин вслед за ними. Звонки работы невероятно. В конце часа Call on Me от Эрика Придзо.
1: Реклама. Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

Москве 4 часа дня. У тебя есть прекрасная возможность забрать этот летний вайб с собой прямиком в рабочую неделю. Заряжайся летом, это Love Radio, с тобой я, Дима Вебер. Первые в часе Алифар Бен и Рене Миллер, Body Talk.

0: Тряпкина и трек «Асфальт» в продолжении часа на волне Love Radio. Кстати, певица заявила, что создавала трек, заглядывая в свою музыкальную ДНК. Ну что ж, суть по всему, в ДНК Ольги ученые обнаружили повышенное содержание драмы, блесток и Максима Фадеева.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а мы услышим треки в ближайшие 40 минут, которые наверняка повлияют и на твою музыкальную ДНК. Ближе к концу часа Марии Краймбрери «Ты помнишь».
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год, и как после велика ушли играть в футбол.
0: Чуть ранее Шакира, «Burn the Boy», «Дай, дай». И сразу после рекламы Алекс Ворон, «Fever Dream». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Акмалина сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
1: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Медуза на волне Love Radio. Как выяснилось, артист умеет ломать не только музыкальные границы, но и логику, даже в таких областях, как геометрия. Например, фраза из этой песни «Мы в этой комнате вдвоем» мы параллельно ввела в ступор, я уверен, ни одного учителя геометрии. Ведь если они параллельны, то никогда не пересекутся. Отсюда логичный вопрос. Есть ли смысл сидеть в этой комнате при таком раскладе?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот что точно имеет смысл, так это оставаться на волне Love Radio. После рекламы твои любимые треки The Weeknd, работа Open Hearts, Marie Краймбрери и трек «Ты помнишь?» Завершим этот час работой «Это все она» от Сергея Лазарева.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, а

0: Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».

0: диктофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Москве 5 часов вечера. Love
1: News. Привязку банковских карт для пробных подписок могут запретить. Москвичи запустили необычный тренд. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Депутаты Госдумы направили в Минцифры обращение с предложением отказаться от обязательной привязки банковской карты. Дело в том, что некоторые сервисы требуют передать платежные данные, чтобы предоставить доступ к бесплатному периоду. А после того, как он заканчивается, пользователь забывает отменить подписку, что приводит к автоматическим тратам. Вместо этого парламентарии призывают подтверждать личность с помощью номера телефона или учетной записи на госуслугах. Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента гаджетов в России, выяснили «Известия». По информации издания, в первую очередь это коснется моделей с небольшими объемами выпуска и низкой рентабельностью. Среди причин выделяют снижение спроса и рост стоимости комплектующих. Эксперты рассказали, какую литературу выбирают россияне в стрессовых обстоятельствах. Как выяснила газета.ру, при тревоге люди хотят отключиться от реальности и забыть о проблемах. Чаще всего в моменты напряжения выбор падает на романы «Властелин колец» Джона Толкина, «Гордость и предупреждение» Джейн Остин и «Истории Агаты Кристи». Москвичи все чаще прибегают к новому дорогому тренду – элитным родам. Цены на роскошные мероприятия достигают 1,5 миллиона рублей. За эти деньги будущие родители получают трехкомнатные палаты, круглосуточное наблюдение педиатра и подсветку здания после появления малыша в цвет пола ребенка. Для выписки мамы даже вызывают в палату визажистов и стилистов. Американские рестораторы разбогатели, сделав все блюда бесплатными. Местные предприниматели стерли все цены из меню, а вместо счета гостям предложили самим решать, сколько оставить. Оказалось, когда человека не загоняют в ценник, он платит больше. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Вечерело. И помимо того, что над озером летали утки, прошу взять во внимание тот факт, что летом рабочая неделя приближается незаметно. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер. Чаш откроет Hugh Glimmel Angel, Alternate. Moving to the sun.

0: Если Анна Асти примерила на себя роль царицы российской сцены, то Люсе Чеботиной вполне подойдет звание шальной императрицы. Ну не зря же в этом треке так гармонично передана эстетика 90-х. Трек «Забывшего» в продолжении часа на волне Love Radio. Официальный гимн всех девичников и женских посиделок в баре.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а эти треки я поставлю для тебя в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа мы услышим свежую работу от Мадонны «Dance Teria». Чуть ранее прозвучит «Мичико» от DJ Gojo, Джейсон Дерула и Melody. Ну а сразу после рекламы «Love is somber, my body isn't ready». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Love Radio.

0: step, would you give me that step by step?
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Блистательный по меньшей мере Тоби Ромео и Сэм Фишер с работой Shine продолжают час. Кстати, это сотрудничество отличный пример, как в музыкальной вселенной могут пересечься два, казалось бы, несовместимых артиста. Один, как правило, выпускает лирические треки под аккомпанемент акустической гитары, а второй — постоянный хедлайнер клубных рейв. Фанаты шутили в соцсетях, что Тоби просто вытащил второго на танцпол.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые заставят танцевать тебя сразу после рекламы. Мадонна с работой Dance Stereo, вслед за ней Deep Down от целой плеяды звезд, Alok и Ella R, и Kennedy Dope, и Never Dull, все здесь. Завершит час Britney Spears с работой Burn to Make You Happy.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 6 часов вечера. Все, что мы можем забрать с собой в рабочую неделю, так это отличное настроение и хорошее самочувствие. Так что давай, не глупи. Держим ритм Лав Радио с тобой, Дима Вебер. Сейчас откроет Анотр и 54 Ultra. Talk to you.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Marshmello, Jonas Brothers продолжает час с треком Slow Motion. В целом очень похоже на наше стремление оказаться в понедельнике. Растягиваем выходные как можем. С вас отличный вайб, с меня музыкальный муд.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот что мы услышим в этом часе ближе к концу 60-минутки. Ханна и трек «Русская красавица». Чуть ранее Тейм Импала и Дженни Джекила. Вскоре после рекламы Черри Леди от Коста Ла Коста. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Акмалина сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
1: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: принципе, кажется, отлично проводим вечер. Запомни его таким в преддверии рабочей недели.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы поставлю для тебя треки, которые окрасят воспоминания в лучший музыкальный цвет. Сразу после рекламы Джастин Бибер, Ями и Люки Ли с работой I Follow Rivers.
2: Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Москве 7 часов вечера. Отдых, лето, ветры нету, зато есть классные треки, которые освежат после жаркого воскресенья. С тобой Дима Вебер, Love Radio. Час откроет Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс, сингл «Bizarre». Для 30-летнего Мартина работа с поп-иконой такого масштаба, разумеется, стала одним из главных достижений в карьере. Ну а мы же с вами о карьере будем думать завтра, а сегодня ловим последние часы выходного дня. Это Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Классного настроения.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Я подготовил для тебя еще несколько треков. До конца часа ты услышишь на любимой волне Билли Айлиш «Birds of a Feather». Ближе к середине часа Алекс Уоррен «Fever Dream». Ну и уже совсем скоро Леони и Каллум Скотт «Stay». Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Акмаль у нас сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
1: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Билли Айлиш, Birds of a Feather в продолжении часа на волне Лав-Радио. К слову о пернатых. Покидая родительское гнездо, птица обретает целый мир. Так что я взмахиваю крылом и машу им вам. Улетаю, к сожалению, пока что не на юг, так что вернусь скоро, а точнее завтра. Напоследок расскажу о треках в ближайшем обозримом будущем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: После рекламы ты услышишь Temper City с работой Self-Aware, Adele с работой Rolling in the Deep.

0: классного вечера и обещайте мне завтра все-таки начать новую жизнь. С вами был Дима Вайбер. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Акмалина сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
1: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: меньше минуты.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.